0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

Доброе утро. Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио.
1: Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: Мета.
1: 92,6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

102.6 FM. Первый в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: В столице Чеховского района 8 часов утра.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст, мое ограничение 16+. Я самая красивая, но
4: не твоя. Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

и Тимофей. Эх, бы вы вместе погулять.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йобидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая.

0: Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать, индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Россияне, которые летом отправляются жить на дачу или уезжают в отпуск, имеют возможность сделать перерасчет платы за отдельные коммунальные услуги, которые начисляются по нормативу. Об этом сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. По словам эксперта, за перерасчетом за ЖКУ можно обратиться в том случае, если в квартире не было жильцов не менее 5 дней подряд. Однако это удастся сделать лишь в случае отсутствия технической возможности для установки счетчиков, подтвержденного актом. Для того, чтобы сделать перерасчет, необходимо обратиться в ту организацию, которой человек платит за коммунальную услугу. Тем, кто не знает, куда именно нужно обращаться, следует позвонить в управляющую компанию, сотрудники которой подскажут точный порядок действий. И в завершении выпуска. У портового города Холмск в Сахалинской области заметили огромную акулу длиной более 2 метров. Об этом сообщает издание «Лайф». Хищница подплыла вплотную к берегу, чем здорово перепугала отдыхающих. Некоторые предполагают, что это могла быть сельдевая акула. Таких же больше месяца назад видели возле берега находки в Приморье, говорится в сообщении. Отмечается, что акулы на Сахалине могли появиться из-за потепления воды до плюс 20 градусов. Первых хищников заметили на пляже Владивостока в июне. Позже в 3 километрах от города выловили 3-метровую акулу. В находке за несколько дней до этого заметили сразу несколько хищников, которые бесстрашно подплывали к людям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних.

0: домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
3: Que horas son, mi corazón.
4: Mi amor, no las puedo quedar aquí.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

безжалостным утром февральским окропила кровавой росою холодный рассвет. Не успел твой геройский мундир стать генеральским.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира.

0: Эксперт добавил, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый 10-й сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я сегодня с вами до 14.00. Сегодня у нас ожидаются гости, которых мне придется встретить, поэтому что могу сказать? До 14.00 времени достаточно, чтобы присылать ваши заявки. Привет.

0: и по желаниям по телефону 8-916-244-00-44. Обычный смс, мессенджер Макс доступен вам. Если позвоните, соответственно, точнее позвоните, заявка будет выполнена еще быстрее. Подписывайтесь на наш портал lopasne.ru в Макси и в ВК и узнавайте лучшие, полезные для вас интересные новости. А пока начнем с группы Чайф. Чемпионат мира по футболу закончился, но Аргентина и Ямайка все же сыграли со счетом 5-0.
1: Рабочий полдень

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.

0: akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, сегодня 7 августа. Время идет так быстро. Последний день... последний день трудовой недели. Завтра начинаются опять выходные. С чем я вас, в принципе, и поздравляю. Поэтому делаем сегодня, так сказать, предвыходной день более таким веселым, насыщенным. А студия, композиция «Улетаю». Дальше Тимофей со «Снежинками». Если у кого-то есть желание прислать свою любимую песню поздравления, пожелания, 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления путем мессенджера Макс, а также обычным СМС, либо можно в студию позвонить. Я вот вижу уже две заявки, во всяком случае, от девушек Алены и Пелагеи что-то пишут, поэтому, девчонки, сейчас будем разбираться все с этим. Спасибо за заявки.
0: Рабочий полдень на комедии.

0: Очень сложно.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
4: Поехали.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Программа «Рабочий полдень» продолжается. Между тем, я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Алена пишет: «Здравствуйте, передаю привет девчонкам. Поставьте для них песню «Бережно». Улыбаемся и машем. Это лето будет нашим. Заранее спасибо». Будет, Алена, сейчас. Пелагея пишет: «Приветствую. Здравствуйте. Пожалуйста, поставьте Мурата Тхагалегова, Колым». Ставим. Дальше у нас заявка по СМС. Заявка по СМС. Марина прислала: «Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, любую песню Анны Герман для Полины, Алены и Наташи». Все это до окончания эфира сейчас будет. И реклама немножко чуть-чуть. И поэтому мы начинаем, пожалуй, с Алены, которая прислала первую заявку. Далее будет пелагейская заявка. Пелагея. Вот. И Марина уже после рекламы.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольская шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Рабочий полдень. Комета. Первое чеховское радио.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября в России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Об этом РИА Новости рассказала член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Кира Доросева. По ее словам, в данной ситуации речь идет не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Эксперт добавила, что с сентября на проездном документе на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет указывать реквизиты билета, багажные квитанции,

0: На ручную кладь, а также заказа наряда для перевозок по заказу. Она отметила, что подобное может сократить число серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый 10-й сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: туроператоры зафиксировали кратный рост спроса на поездки на концерты мировых звезд и спортивные события, однако доля таких туров пока не превышает 1,5-3% от общего объема продаж. Тревел-эксперт Яна Климакова заявила, что один из самых востребованных событий среди россиян был концерт рэпера Канье Уэста в Стамбуле. По ее словам, входные билеты на выступление артиста начинались примерно от 250 евро. Климакова отметила, что сейчас у россиян популярны поездки на концерт певца Энрике Иглесиаса в Астане и на этап Гран-при Азербайджана. Она подчеркнула, что на «Формулу-1» в Баку свободных билетов почти не осталось. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
6: Привет! Мы группа «Арабески». И вы слушаете радио «Комета Чеков FM». Муа!

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио.
1: Комета.
2: Рабочий полдень с Игорем перешел в следующий час. У меня уже заявка. Есть уже даже не одна, а две. Елена пишет: добрый день, поставьте, пожалуйста, группу «Анимация. Песня Родина» для Александра Сергеевича Непутина.

0: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
6: Привет! Это Микаэла Роуз с Арабьески. Я желаю вам много удовольствия с Арабьески. Музыка!

0: Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень перешел в следующий час, мы продолжаем. Значит, заявка вторая, уже точнее уже какая, уже на третья или четвертая. Можно поставить для моих сотрудниц Алены Пелагии и Марины песенку «Алкоголичка» в исполнении Артура Пирожкова? Если можно, для меня любимой Натальи Владимир Круг, Владимирский Централ. Да, Наталья, можно. Мы прям с вас и начнем. Следующая заявка у нас пишут, значит... Добрый день, хочется послушать песню в исполнении Егорова «Мономар». Спасибо. Ну, все, давайте слушать, не отходя от кассы. Время идет, поэтому с Владимирского Централа, Пирожкова Артура, дальше Владимира Егорова прямо сейчас.
0: Рабочий полдень на комете.

лучики тепла. Доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. По памяти пойдет

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без него.

0: рабочий полдень на комете.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
7: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
8: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первая чеховская.

0: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно уже сворачивает ласты, можно сказать. Ну и две последние заявочки, так сказать, на пасашок сегодня. Зульфия пишет: Игорь, привет, диджей Аллигатор, интерлюд, Human Beatbox. И статьечку тут кинула. 10 нелепых песен 90-х, под которые мы зажигали на дискотеках. Ну вот пишут там название: «По морде чайников», «Какао», «Ковыляй потихонечку». Вот. И композиция Елены из 90-х. Прям, ну вот прям как дежавю, да? Поставьте для всего коллектива нашей дружной компании песню «Божья коровка», «Гранитный камушек». Это как раз из 90-х. Вот из вот этой статьи «10 нелепых» из статьи портала «Афиша». Ну, я не знаю. Ну, нелепые они нелепые, но они такие зажигали, так сказать, на дискотеках, и народ их помнит. Видите, и сразу просят у нас, естественно, поставить что-нибудь такое. Ну, например, «Божью коровку». С удовольствием это делаем. Что я хочу сказать. Если у кого-то появится желание прислать заявку, то, конечно же, я уже ее вряд ли объявлю, потому что я уже потихонечку буду заканчивать свой эфир. И я жду гостей. Сегодня, по идее, должны гости прийти. Мне уже дали задание небольшое. Вот, поэтому вот они, пересекли, уже двери открыли, Ольга Алмазова уже здесь, и поэтому я на сегодня с вами уже прощаюсь, завтра музыкальный глобус, как обычно, будет.

0: 21.00. Я же вернусь в рабочий полдень воскресенье, да. А завтра будем говорить про музыку в 9 вечера и крутить зажигательные новые треки, я думаю. Все, на сегодня все. Для Зульфии композиция диджея Аллигатора. И в общем, и Божья коровка. Ну вот, Ольга, вот подойдите, пожалуйста, ко мне сюда. Вот, пожалуйста, подойдите. Пожалуйста, вот сейчас. Ну вот, поздоровайтесь хотя бы.
1: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Всем хорошего настроения желаю.
0: Вот. И Михаил тоже как бы. Но микрофон там выключен, кстати. Там вам придется тогда что-нибудь сказать прям мне сюда в микрофон. Вот, он уже подходит и здоровается с вами.
2: Прям, конечно, скажу. Добрый день, дорогие друзья. Слушатели, добрый день, дорогие друзья. Мы наконец-то добежали до студии.
0: Вот, наконец-то. Поэтому я сейчас вас в заботливые ручки передам. А Зульфия и Лена, ваши заявки уже на вертаке, поэтому все. Прощаюсь с вами до-до-до-до. До завтра, до вечера. И воскресенье днем, как обычно. Все. Всем пока.
3: Рабочий полдень на комете.
4: Proud to present.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: ты со мной, ты всегда со мной.
1: Слушать, слышать, больше, чем радио. Комета.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
3: Друзья, всем доброго дня, хорошего настроения. Желаю я, Ольга Алмазова и Михаил Барский. Сегодня тоже в эфире. Михаил. Да, сегодня в программе «Гость эфира» у нас замечательные гости, на самом деле. Буквально через несколько минут появится в гости звезда русского жанра, шансона, лауреат премии «Шансон года» Владимир Черняков с замечательной песней.
4: Да, и не только одна песня, там целые, там... мы представим три песни Владимира, талантливый композитор, лауреат ежегодной премии «Шансон года», ну и, в общем-то, хороший такой продюсер. Познакомимся поближе.
3: Да, и очень яркие две талантливые певицы, авторы многих популярных песен. Одна из них уже с нами на связи, зовут ее Нина Яковлева. Это автор слов, автор музыки, песни, которая сегодня отправится в ротацию на 30 дней. Песня называется «Счастья много не бывает». И сейчас мы прямо об этом поговорим. Что такое счастье? Много или мало его в жизни у Нины? Нина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все слушатели.
4: Добрый, добрый, добрый.
5: Благодарю вас за приглашение.
3: Да, мы очень рады, что сегодня две композиции мы послушаем вот, ну, буквально через несколько минут. Одна из них «Счастья много не бывает». Вот много ли счастья в вашей жизни действительно? Или это такой вот образ? Вообще, что такое счастье?
4: Что да? есть счастье в вашей жизни?
5: В моем счастье... Можно я начну издалека?
3: Да.
5: Или просто... такое знаменательное число. Сегодня день памяти моей бабушки, любимой бабы Ани, которой бы исполнилось сегодня, это мамина мама, да, исполнилось бы 112 лет. Бабушка всегда пела, как бы ей плохо не было, она воспитала двоих детей после войны, дедушка погиб в войну, и она все время пела. Ее, какие бы трудности не были, ее колыбельные помнит не только моя мама, помню я, помнит моя дочка. И у них я училась, что такое счастье. Вторым для меня примером, это у меня любимый мой папочка, ему послезавтра будет день памяти. Он вместе с моей мамулечкой всегда во всем меня поддерживали, всегда понимали все, что я делаю. Ну, во всяком случае, старались понимать. Родители прожили 51 год вместе.
3: Ничего себе, какие у вас даты интересные, да? Такие...
4: 113 лет.
5: На них я понимала, что такое счастье. Счастье, вот как я вижу, да, это, знаете, как воздух. Оно или есть и заполняет все-все-все собой, или его нет, и без него даже трудно дышать. Вот в моем понимании, что такое счастье. Поэтому вот своим примером вот они мне это показали. Это вот все в песнях. У нас все песни, они все добрые, все положительные, с положительными эмоциями, чтобы люди

0: как бы знали и были уверены всегда, и пусть будут уверены всегда, что когда есть любовь, значит, есть счастье. Без любви не бывает счастья. А счастье не бывает там, где нет любви. Вот такой вот у меня, такая формула.
1: Ну, мы бы хотели, во-первых, поздравить вашу бабушку с такой вот крупной датой, 113 лет, да, юбилей, это, конечно же...
0: Я
1: неправильно понял. Ну, все равно, то есть вы сказали, то есть история вашего счастья, оно, как говорится, идет вот из глубин, из давнего детства своего, да, вы помните, вот эти вот, которые песни вам пела
2: бабушка. Да, сейчас уже не все просто люди помнят своих даже бабушек, прабабушек, так вот бывает... Потому что особенно послевоенное время, там кто-то рос в детских домах, да, такие моменты тоже были. Вот, слава богу, у вас нормальная семья, счастливая, где и сейчас вы с супругом создали замечательный дуэт. Расскажите об этом дуэте тоже.
0: Да, у нас семейный дуэт «Нежность». Это все песни про нежную, взаимную любовь. Я и Игорь, мы поем все время песни, где про любовь нежно и, как я понимаю, про настоящую любовь. То есть это никогда кто-то кого-то бросил, это никогда кто-то про кого-то там долго-долго плачет. А вот именно, что пусть люди верят и знают, опять же таки, что любовь – это вот она есть, она на самом деле помогает в самые трудные минуты. Так как вот у нас очень много концертов, мы поем в реабилитационных центрах для ребят, в воинских частях, в парковых, в залах моссовета, да. И мы там вот пытаемся, вот, чтобы пусть люди понимают и верят, и как бы в себе это вот возрождают, что любовь, она делает ради нее все. Все на свете, это вот благодаря и ради настоящей любви.
1: И ради любви, и все с любовью делается, наверное. Тоже можно сказать, правда же? Алло, алло, я говорю, и ради любви, и все с любовью делается тоже, наверное, не так.
0: Конечно, все и ради любви, и благодаря любви, потому что все подвиги и на войне, все это делалось для того, чтобы продолжались и дети, и внуки.
2: Да, и ваши две песни, которые мы сейчас буквально уже через несколько, практически секунд уже послушаем, также несут этот смысл. И вот эта песня «Счастья много не бывает», где мы слышим о сонетах Шекспира, об улыбке Леонардо да Винчи, да, которая оживает в Эрмитаже. Вот я так понимаю, что вы человек высокого искусства, вы любите посещать выставки художественные.
0: Да, мы очень часто это делаем, потому что, ну, именно оттуда, в картинах, когда смотришь, какие там влюбленные взгляды друг на друга смотрят, и иногда надо учиться у великих художников правильно, наверное, смотреть на мир.
2: Да. Нина, огромное вам спасибо за такой искренний рассказ. Давайте послушаем две ваших композиции, одна из которых, я еще раз повторю для наших слушателей, «Счастья много не бывает», отправляется в ротацию на 30 дней. До новых встреч, Нина.

0: студии на радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: «Комета».
0: 92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета». Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, и на радио «Комета» сегодня с вами Ольга Алмазова, Михаил Барский. И у нас замечательная программа, замечательные гости. Только что прозвучала песня Нины Яковлевой «Счастья много не бывает». И буквально через несколько секунд мы предлагаем послушать еще одну композицию, которую написала Нина с любовью, с таким прекрасным нежным настроением. Я также вам желаю сегодня хорошего дня и прекрасного позитивного вечера. Нина Яковлева на волнах «Комета» 92.6 FM.
0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета». Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: друзья, это радио «Комета FM», и сейчас мы в эфире Ольга Алмазова, Михаил Барский. В программе «Гость» эфир у нас замечательный сегодня. Гость – известный шансонье, композитор, поэт, продюсер, автор, исполнитель, лауреат премии «Шансон года» в Кремлевском дворце за песню «Поющие в Терновнике» Владимир Черняков. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Да, так приятно сегодня услышать ваш голос в эфире радио «Комета» 92.6 FM. Нас слушает Южное Подмосковье, Тула, и здесь многие города. В общем,
2: новые территории.
0: Да, мы очень рады сегодня общению с вами, тем более, что песни, которые принесли вам наибольший успех, «За друзей», «Поющие в Терновнике», это, конечно, уже такие хиты, ставшие, наверное, классикой уже шансона.
1: Ну, если это так, то мне только гордиться этим приходится. Спасибо за добрые слова.
2: Да, ну, я думаю, это так, потому что, ну, как бы, кого не спросишь, Владимир Черняков, знаете такого? Это песня, которая «За друзей» поднимает бокал, конечно, да, знаем. То есть песня-то, она популярная, и сам Владимир вас тоже, ну, не буду, как говорится, леща кидать, но реально много кто знает.
0: Да, и, кстати, очень интересно, как родилась эта песня, эта композиция? В каком году вы ее написали, и что вдохновило?
1: Ну, конечно же, друзья в первую очередь вдохновили. Я написал это своим друзьям. Я тогда не думал, что эта песня станет когда-то известной. Я тогда работал в Аэрофлоте, был стюардом. Угу. Это был далекий 1980 какой-то год. Может быть, 86-й, может быть. 87-й или 86-й. Угу. Я написал, утром проснулись. Ко мне приехали друзья помочь мне поклеить обои, и ничего мы не поклеили. Вот, я проснулся утром, зато написал вот такую песню про этих друзей.
0: Да, вы рождены не для ремонта, да? Рождены для создания музыки красивой.
2: Хитов, хитов для создания хитов.
1: Получилось, слава богу, она действительно, ей больше 30, уже скоро 40, наверное, лет, или больше 40, я уже сейчас не могу сориентироваться. Вот, слава богу, она известна во всех даже странах. Угу. Есть русскоязычные люди. В свое время, когда еще РАО нам почестнее платило, тогда оно еще не РАО называлось, то в то время я получал даже с Новой Зеландии откуда-то авторские.
0: Ничего себе.
1: Там, что-то такое было, да, очень интересное.
2: Я вот скажу, что...
1: И сейчас тоже, вот я в том году был в Сочи, шел по набережной, и с таким удовольствием аж два раза услышал из ресторанов, из разных, эту песню, вот, что... Ну и потом, знаете, уже вот столько лет прошло, вот в какой-то ресторан приезжаешь, в какой-то город на гастроли, там, заходишь в ресторан, подходит к тебе парень, который там поет... Uh-huh. И говорит, там, ну, если он взрослый, этот парень, конечно, он говорит, слушай, ну, нормально, говорит, поднял на твоем

0: на твоей песне. Вот тебе, типа, вот тебе сдача. С бутылкой приходят. Вот. Но, к сожалению, видите, уже возраст такой, что каждый мне выпьешь, но душой все равно. Душой я с ним.
1: Да, гонорары лучше, да? Все-таки гонорары лучше, когда встречают полные залы.
2: Ну что ж, давайте, друзья, послушаем песню «За друзей». Владимир Черняков на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Да, Владимир, мы с вами не прощаемся, еще пообщаемся.
2: У нас еще прозвучат две, мы запланировали две песни Владимира. Вот одна как раз будет «Поющая в терновнике», он ее исполняет с Евой Амуровой. Вот как раз за песню, которую получил он лауреата премии «Шансон года» в Кремле, выступал с ней. И вторая, третья песня, ну, это маленько будет секретик. Мы чуть попозже его откроем.
1: Да, слушаем. Владимир Черняков.
3: Гость в студии. Гость в студии.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, да, чем радио.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета. Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
2: Да, друзья, всем доброго дня. Я напомню вам, что у нас сегодня замечательный гость, заслуженный артист России Владимир Черняков, шансонье, лауреат премии «Шансон года» в Государственном Кремлевском дворце за песню «Поющие черновники». И сейчас буквально вот мы побеседуем с Владимиром как раз об этой песне. Песня уникальная, которую исполнена также заслуженной артисткой России Евой Амуровой. Красивая очень девушка, талантливая, поющая в терновнике. Владимир, наверное, Ева вдохновила вас на эту песню?
3: Нет, конечно. Ева – это уже певица третьего поколения из тех, которые, ну, со мной работали. Я эту песню исполнял ранее с Оксаной Орловой, потом с Катей Огонек, а уж теперь с Евой Амуровой. Ну, так вот получается, что женщины почему-то раньше из строя выходят. Вот я пою ее, а девушки, вот певицы, по разным причинам перестают работать. Ну, кто-то из-за возраста, знаете, у кого-то семеро по лавкам некогда. Кто-то в ресторане, он сидит, работает. В армянском, говорит, нас армяне тут такими вкусными кормят люля-кебаб, что нам не до гастролей. Ну вот, поэтому приходится искать новых певиц, которые могут работать, которые еще полны
2: сил, надеждами, энергии,
3: силой.
2: Да.
3: Да, вот. И вот Ева Амурова — это уже третье поколение певиц, с которыми я работаю.
4: Вот насколько я знаю, Владимир, вы же были директором, работали с Катей Огонек. Расскажите вот вкратце об этом.
2: Да, вопрос про Катю Огонек, конечно, интересует всех, наверное, сейчас. Просто мы получаем там всякие отзывы, читаем иногда, и вот, ну, Владимир Черняков и Катя Огонек — это вот, ну, это целая история уже тоже шансона.
3: Ну, это вкратце не расскажешь. Работали 10 лет мы вместе. По большому счету, Катя Огонек — это же вымышленный персонаж. Вот, пела это Кристина Пинхасова, играла роль этой Кати Огонек. Ну и, в общем, я написал для нее больше 100 песен, 87 мы успели записать. Они уместились в 11 альбомов. Ну, в общем, мне она досталась уже, у нее было 2 альбома записано до меня, но она была неизвестной. Вот, когда мы начали вместе работать, мы решили заняться именно карьерой. В то время это немножко было не так, как сейчас делается реклама артистов. В то время чисто физически нужно было делать концерты, расклеивать афиши. Мы с ней ночами там расклеивали по городу, в который мы приехали, общались с братвой, потому что это было начало 90-х, самое начало, 91-92 год. И общались с милицией. Когда они приходили в Стаском, мы не могли разобраться, с кем мы разговариваем, какой включать жаргон. И те, в общем-то, хотели одного и того.
2: Ну да, это были особенности того времени.
4: Времена веселые были, да.
3: Действительно, это были особенности того времени, но мы справлялись и остались живы.
2: Но всегда, да, культура, она всегда, наверное, вот она приподнимала все, она все осветляла, и, ну, как бы сейчас это осталось, да, просто такая история, ну, в песнях, конечно, нашло отражение в ваших.
3: Надо отдать должное, что к нам все равно относились не как к простым бизнесменам, и многие даже нас поддерживали. Если не брать вот эти центральные регионы, Москва, Сочи, Ленинград, Санкт-Петербург, а вот города, которые поменьше, то вот названные категории граждан, так скажем, к нам относились очень хорошо, очень уважительно, и всегда встречали, помогали всячески,

0: понимая, что насколько тяжела и неказиста, да, жизнь.
1: Артиста, да? Жизнь, да. Артиста. Владимир, артиста. Да, мы обязательно вас пригласим к нам на большой эфир, на прямой, поговорим целый час обо всем. Это очень интересно.
2: Может быть, и два, как пойдет разговор.
1: А может быть, два часа, да, как пойдет разговор. Это очень интересно. Думаю, что будут еще вопросы от слушателей обязательно. Мы их тоже зададим. И вот, поскольку уже время, конечно, наше эфирное очень сжатое сегодня, и сегодня мы послушаем не только песню «Поющие в терновнике», но и также еще песню замечательной, талантливой вашей дочери Есении. Вот расскажите тоже, пожалуйста, об этой композиции, которая набрала уже такую очень мощную популярность в сегодняшнем дне. И вот как с Есенией? То есть вы помогаете ей или она самостоятельно? Советуется ли она с вами?
0: Ну, конечно, она выросла на сцене, выросла на гастролях, потому как я ездил с той женой, с ее мамой, и мне она помогала на этих гастролях, и, естественно, Есения ездила с нами, поэтому она очень хорошо знает жизнь, систему, все, что происходило. Ну и, конечно, с детства готовилась для того, чтобы стать артисткой. Она закончила музыкальную школу, закончила несколько хореографических школ. И в данный момент она, к сожалению, перестанет петь на какое-то время, потому что поступила в институт ИТИС, на актерский факультет. Хотела стать актрисой. Ну, первый год говорят, что совершенно точно она не сможет заниматься со мной никакими концертами, но понятно, что она готовилась к этому и записывала песни. Песня, которая «Я русская», вы имеете в виду?
1: Да, да.
0: Песня, которую написала нам мама, значит, наша, ну, Есения. Я только в музыке там помогал, с музыкой, вот. А, ну, Есения спела. Вот песня называется «Я русская». Она потому что русская, Есения. Все она поет про себя, с голубыми глазами, с русой косой. Все как в песне. Вот, и человек, который ее не видел по песне, он, в принципе, поймет, какая у нее внешность. Ну, а потом заглянет в интернет, наверное, послушает другие песни. И, может быть, и даже станет поклонником.
1: Да,
2: да, мы уверены, что обязательно, потому что...
0: Потом, когда она вырастет, ей сейчас 16 лет, а когда она закончит институт, ей будет 20, и мне кажется, что у нее будет все впереди. Она сама выберет, что она будет делать. Играть в театре, либо сниматься в кино, либо петь на эстраде.
2: Да, но все вместе.
1: Да, Владимир, на самом деле я вам скажу, что поющие актрисы более востребованы. Потому что они могут петь в мюзиклах и сниматься в кино. Если это поющий актер, это всегда на вес золота. Вот поэтому я поздравляю вас с то, что вы воспитали, вырастили прекрасную, талантливую, красивую дочь. И я желаю успеха и ей, и вам, всем вашим близким людям. И, конечно, мы будем рады встрече с вами в следующих наших эфирах.
2: Ну, а сейчас по порядку. Первая, прозвучит первая песня, это «В терновнике», да, поющие. А вторая песня, сразу туда мы без паузы поставим песню «Есении». Вот, дорогие друзья, на радио «Комета» 92.6 FM звучит песня Владимира Чернякова и Евы Амуровой «Поющие в терновнике», конечно же.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: люди, гость в студии на радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова у микрофона. Это радио «Комета FM», как вы уже понимаете, да, «Комета» 92.6 FM. И сегодня у нас замечательная программа «Гость в студии». И Юлечка Брылева с замечательными сегодня композициями, одна из которых «Курская красавица». Вы уже эту песню знаете, уже многие заказывают прямо ее в столе заказов, чему мы тоже несказанно рады. И Юля тоже как автор, но, наверное, сейчас поделится своими впечатлениями. А вот ремикс мы еще не слышали. Это будет сегодня премьера, и песню можно будет слушать 30 дней подряд в трех плейлистах, чему мы очень, тоже очень-очень рады, на самом деле. Юля, здравствуйте, вам хорошего дня желаем.
2: Здравствуйте, дорогие Оленька, Михаил, здравствуйте, дорогие ведущие, слушатели. Очень-очень рада, что я попадаю вновь к вам на прямой эфир. Мне очень радостно и тепло снова слышать вас.
1: Да, и мы очень рады, что не только «Курская красавица» уже теперь в виде ремикса, но еще и песня «Моя душа», которую мы сегодня послушаем в первый раз. Расскажите нам об этих композициях.
2: Да, спасибо большое, Оленька. Песня «Моя душа» была тоже записана в том году. Вышла, это вторая песня из альбома «На перекрестке судеб». Песня такая философского плана, то есть где раскрываются духовные качества, внутренние какие-то переживания. Такой оставляет след подумать, проанализировать что-то. Такая теплая песня. Песня «Красавица», «Курская красавица». Наконец-то мы пришли к той идее о том, что он действительно, наверное, стоит какую-то версию сделать, ремикс его.

0: буквально недавно ребята обрадовали, моя команда, с которой работаю, из Питера, из Москвы, из Курска. Из Питера ребята позвонили, сказали: Юль, представляешь, идем в центре города, проезжает машина, а, скорее всего, была включена радиостанция Комета FM. Как раз, да, звучала песня «Курская красавица». Я, конечно, очень рада. Вообще, очень огромная благодарность. Я с удовольствием всегда слушаю все эфиры и читаю сообщения. И мне когда друзья пишут, говорят: ой, как здорово, мы сейчас слушаем радио Комета FM, передаем приветы всем, как здорово, что можно послушать песни. И это, конечно, большое-большое счастье. Спасибо огромное ведущим, спасибо вам, Оленька, Михаил. Спасибо огромное, я очень-очень рада.
1: Да, и вы пишете песни с 17-летнего возраста. А, Юля, как вы создаете песни? Это у вас какой самый любимый музыкальный инструмент? Это фортепиано, это гитара, что? Флейта, может быть, или скрипка?
0: Я играю на фортепиано, и когда я поступила еще в музыкальный колледж, будучи еще студенткой первого курса, я уже начала писать песни. Причем это такой порыв был на самом деле, знаете, бывают внутренние какие-то эмоции, переживания, которые во что-то выливаются, у кого-то в стихи, у кого-то в музыку. Вот в данный момент у меня все началось именно с этого момента, и я вот практически сразу слышала и мелодию, и слова, и садилась за фортепиано, на слух подбирала, и четко слышала гармонию, мелодическую линию. Поэтому, как правило, в моих песнях очень много именно внутренних каких-то моих эмоций, где-то переживаний есть. То есть нет такого, что я там: а, сейчас нужно про природу, сейчас нужно про времена года написать, сейчас напишу. Как правило, мне вот очень близко та тема, когда человек пропускает через себя, когда он проживает все эти эмоции. И, конечно, я всегда выбираю тот путь, когда человек сам пишет. Да, существует очень много сейчас возможностей, которые открывает искусственный интеллект, но мне кажется, это настолько душевное тепло и профессионально, когда человек умеет сам раскрыть все содержание и пропустить через себя каждую свою песню, донести до слушателя. Именно эмоции цепляют вот этот внутренний мир каждого слушателя. Поэтому, вот, собственно говоря, свой внутренний мир я раскрываю в песнях.
1: Юля, а как вот ремикс родился «Курской красавицы»? Потому что все-таки есть такая официальная песня, да, и вот ремикс — это как что, вторая версия, так скажем, да? Как вы сами к этому отнеслись, к этой идее вообще, которую вам предложили продюсеры?
0: Ой, вообще, на самом деле, идея моей команды была создать ремикс очень быстро. Говорит: давай, говорит, ремиксовую версию сделаем. Говорю: я очень давно хотела сделать. Я говорю: вот 100%, что как бы это как раз вот именно тот вариант для этой песни, для данного формата именно песни подойдет. И очень замечательный аранжировщик у нас Федор Абаджи, он из города Курска, да, и вот он создает ремиксовые версии, он в разных стилях тоже пишет. И, конечно, я очень тепло восприняла ремиксовую версию. Я надеюсь, что она всем понравится, она более танцевальная, зажигательная, позитивная. Я очень надеюсь, что песни понравятся слушателям.
1: Да, Юлечка, огромное вам спасибо, хорошего вам настроения. А мы будем слушать ваши замечательные песни «Курскую красавицу» и песню «Моя душа». До новых встреч.
0: Всем большой привет, спасибо огромное.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: планета.
1: В городе и районе 15 часов.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили возвращать деньги за услуги риэлторов в случае обмана. Об этом пишут ведомости со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по противодействию кибермошенничеству. По информации издания, силовики предлагают возвращать деньги за услуги риэлторов, если суд признает сделку недействительной. Окончательная позиция по инициативе не сформирована. В частности, Генпрокуратура предлагает дождаться доклада Росреестра, который выступает против включения подобной меры в антифрод пакет, хотя в целом поддерживает необходимость регулирования деятельности риэлторов. Отмечается, что после усиления антифрод-процедур мошенники все чаще выбирают преступления, связанные с отчуждением недвижимости. К концу 2026 года российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. Об этом газете «Ру» рассказала начальник центра карьеры Валентина Киося. По ее словам, точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас ИИ применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций, еще 31% планируют начать его внедрение, сказала эксперт. Она добавила, что большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. В первую очередь ИИ можно передать рутинные и однотипные задачи, работу с документами и отчетами, обработку заявок и первичные ответы клиентам. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект.

0: Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Комета. Первое чеховское радио.

0: студии на радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова с вами, и сегодня на радио «Комета» 92.6 FM, программа «Гость эфира», и буквально через несколько минут в нашу студию придет замечательный популярный артист эстрады, автор и композитор, лауреат и победитель международных всероссийских конкурсов, участник проектов Первого канала, телеканалов «Россия-1», «Шансон ТВ», Первого российского национального канала и других федеральных каналов, Игорь Райан. Мы проведем замечательный эфир, где представим новые композиции из его авторского альбома под названием «Любите и будьте любимыми». Ну, можно сейчас буквально познакомиться уже с творчеством Игоря Райана и послушать одну из его композиций.
0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграф

0: комбината, загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы, тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал. Заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
4: Друзья, программа «Гость в студии». У нас сегодня замечательный гость. Популярный артист эстрады, автор и композитор, лауреат, победитель международных всероссийских конкурсов, участник проектов Первого канала, телеканалов «Россия-1», «Шансон ТВ», Первого российского национального канала и других федеральных проектов. А наш эфир сегодня посвящается презентации нового авторского музыкального альбома Игоря Райана «Любите и будьте любимыми». Друзья, с вами Ольга Алмазова, Михаил Барский и Игорь Райан. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день, друзья.
6: Игорь,
5: здравствуйте.
6: Игорь к нам приехал сегодня из Санкт-Петербурга. Прибыл. Как дорога была?
5: Прекрасно. У вас сегодня жарко очень. И на дорогах, и погода. Но добрались, да, добрались.
6: Да, это было целое, как говорится, шоу, пока добрались.
4: Ну, ведь, Игорь, песни пишутся нелегко. Правда же, сколько часов, дней, ночей.
5: Как дороги делаются.
4: Вы проводите в студии. И вот вы окончили Санкт-Петербургский университет культуры по специальности режиссура, но профессиональная концертная деятельность началась у вас только в 2015 году. Почему решили полностью посвятить себя сцене? Все-таки была режиссура, да, можно было ставить какие-то там спектакли, делать массовые мероприятия, но началась именно сольная карьера.
5: Так и делал я эти мероприятия, по специальности работал. Почему именно, вы имеете в виду, почему запел?
4: Запел.
5: Да, а вдруг резко, неожиданно. Да не, на самом деле, тут подводка очень простая, вопрос мне этот часто, кстати, задают. Когда всю жизнь живешь в творческой семье, там же не только ты концерт делаешь или организатор, ты еще и поешь, и пляшешь, и скачешь, и все как-то в совокупе произошло. А наступил момент, получилось предложение такое, что давайте попробуем сделать творческий проект именно вот по пению. Ну, конечно, режиссуре мы там и пением занимались,

0: чего мы только не делали. Поставить спектакль — это не только говорить. Вот. И как-то так вышло, что эксперимент превратился в затяжной, прекрасный творческий проект. Да,
1: да, да.
0: Вот уже больше 10 лет как.
2: Кстати, вот эта вот вся режиссура, она во всех ваших номерах и присутствует на самом деле.
0: Конечно, когда
1: далеко от этого. А сегодня уже вы уже известный артист, и уже много наград, и были, конечно, непростые периоды, и коллектив менялся, и группа «Шарман», да, которая сопровождала и сопровождает иногда ваши выступления. Где-то вы один, я знаю, что вы тоже ездили в горячие точки, да, поддерживать бойцов наших на линии соприкосновения даже. Ну, а вот когда самое первое было у вас выступление, когда были вот особенно такие чувства, прям вау, я артист, ощущение, что я артист.
0: А, вот прямо вау-артист, вот, наверное, удивлю, наверное, это, наверное, я стал чувствовать, наверное, года полтора назад всего.
1: Всего?
0: Всего-то, да. Ничего то есть себе. До этого больше критики было к себе. То есть, что...
1: Это не то,
0: это не так, это не то, что-то здесь не так, а тут надо вот так. То есть, больше критики, а вот именно, что ты артист, профессионал, вот это прям совсем недавно. Видимо, к этому надо все-таки прийти. Вот кто, наверное, себя сразу считает, я профессионал, я супер, я все готов, олимпийский, жди меня. Вот, те, наверное, больше собой гордятся, ежели толком.
2: Кстати, у нас здесь есть олимпийский тоже, можно запросто организовать.
0: Ну да, вот я вот спустя 10 лет уже смогу точно.
1: Уже можно посмотреть на такие площадки. Игорь, ну у нас с вами сейчас наш эфир посвящен вашему новому музыкальному альбому. Хотелось бы особое внимание обратить на это. И давайте сейчас послушаем первую композицию, да, и поговорим потом о ней.
0: Да, хорошо? Давайте.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио Комета. Комета.
1: Друзья, на Радио Комета 92.6 FM. У нас сегодня замечательный гость Игорь Райан. Мы сегодня презентуем его музыкальный альбом, который еще в процессе, но уже много ярких хитовых песен, которые уже звучат везде, на всех электронных площадках можно послушать, добавить свои плейлисты.

0: листы. Игорь, у вас в репертуаре 70 песен, даже более, по-моему, 70, да, уже записанных, прям выпущенных.
1: Да, и, даже 10 лет.
0: Да, и сотрудничали с такими известными авторами, как Александр Морозов. Ну, так вот напомню для тех, кто сейчас нас слушает, да, в «Горнице моей светло», автор-фантазер написал, да, такие, и, в принципе, фантазера вы тоже в своей версии выпустили одну из.
1: Да.
0: Михаил Шелик, Олег Попков, Дмитрий Суслов, Тимур Ибрагимов, Филипп Клебанов и многие другие авторы. Вот теперь вы пишете, когда уже песни сами, да, что вы можете сказать, вот чему вас научила эта работа, вот с именитыми, да, вот, а сейчас сам?
1: Вы знаете, такой вопрос уже кому-то задавали, я, наверное, украду.
0: Угу.
1: Артист сказал так, что мы не можем друг друга ничему научить, мы даже иногда не можем дать пример, но кто-то что-то может вдохновить в тебе. То есть артисты, наверное, которые где-то какое-то вдохновление вот дали мне, и я, наверное, поэтому и начал писать.
0: Наверное, зажгли в тебе какую-то уверенность в себе, да?
1: Уверенность, может быть, да? То есть, как я же сказал, что 10 лет вроде как пою, а писать вот вроде начал недавно. То есть, это тоже, наверное, не просто так. Поэтому, скорее всего, они меня не научили, а даже, наверное, может быть, подтолкнули, скорее всего. Что типа, вот мы же пишем. Попробуй ты сам написать. Наверное, это вот из этой стадии. Но при этом каждому я благодарен, и до сих пор мы дружим, общаемся, и с удовольствием не только свои пою песни. Вот у артиста не должно быть этого самолюбия.
0: На себе, да? Эгоцентризма.
1: Да, даже те же там Стас и Михайлов, они все равно кавера исполняют, и правильно говорят, что нельзя только свое любить. Надо, почему же, есть прекрасное творчество других людей, почему бы и тоже не воспользоваться. Вот у нас есть из этого списка, почему же мы Малежика песню, да, то есть 200 лет исполнили.
0: Кайметов, по-моему,
1: Кайметов, да,
0: пионер,
1: да, вот мы перед пандемией, к сожалению, у нас должен был быть концерт, и мы должны с ним были это спеть.
0: Игорь, я неплохо знаю ваше творчество.
1: Да,
0: вы если я, наверное, какой-то фанат, да. Вот тут про Кайметова вспомнила, да.
1: Да, так что хорошие все ребята, но научить они меня не научили, а вот подтолкнуть.
0: Ну да. И на площадках вы очень часто поете с Таней Булановой, да, постоянно?
1: Пересекаемся, много где с кем пересекаемся, да, то есть...
0: На одной сцене постоянно, так скажем.
1: Такая маленькая деревня, всегда найдете друг друга.
0: Игорь, вот только что прослушали песню, действительно такая классная, патриотическая была композиция, под которую можно потанцевать, действительно гордиться своей страной. Вот. Ну, а что грустить? Действительно, мы живем классно. У нас
1: конечно.
0: Прекрасная страна, замечательные люди. А альбом называется «Любите и будьте любимы». То есть вот в альбоме вы решили объединить и патриотические композиции, да, то есть и «Люблю и страну свою»,
1: одна
0: и «Женщину
1: песня,
0: любимую»,
1: одна
0: да?
1: Песня, одна песня патриотическая.
0: Вообще какая концепция такая? Альбома?
1: Концепция больше все-таки про любовь, да, то есть не знаю тут кто про что, а я считаю, что все артисты все-таки пишут про любовь. Не знаю почему, но мне так кажется. Про любовь, про женщин.
0: Ну и все есть.
1: Что-то
0: любовь,
1: такое любвеобильное, да. А если это сочетать еще с какой-нибудь хорошей танцевальной музыкой, ну тогда все, и женщины рады, и мужчины улыбаются, и есть повод потанцевать.
0: Да, вот, я помню, как Тодос танцевал под вашу песню «Костер любви».
1: Да.
0: Вот, а сейчас «Огонь твоей любви» родилась,
1: а есть
0: композиция.
1: «Огонь твоей
0: да.
1: любви»,
0: давайте
1: да.
0: послушаем ее.
1: Давайте. Хорошая
0: друзья,
1: песня.
0: Да, и пока еще запишите, пожалуйста, кто может, 8-916-244-00-44, прямой эфир. На сайте нашего радио есть этот телефон. Пишите, звоните нам в прямой эфир.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, у нас даже вот наш гость Игорь Равин уже как бы репетирует джингл. Может быть, что-то... Да, да, может быть, что-нибудь такое ты создашь.
4: Я на самом деле жду тогда, вот когда я смогу сказать, и сегодня у нас гость в студии... Заслуженный, что народный артист России Игорь.
5: Корякская СССР, да?
3: Да, кстати, Игорь, какие вообще есть, вот, ну, правда, ну, понятно, что пожелания, о планах не говорят, да, там, о мечтах тоже. Вообще, как ты к этому относишься? Вот стоит вообще заикаться про какие-то, да, свои...
5: Загадывать,
3: да,
5: про что-то, ой.
3: Регалии загадывать.
5: Ну, не знаю, у меня позиция такая, что так как проект у нас появлялся из народа, я считаю себя артистом из народа. То есть я не за регалии уж точно пою. Для меня радость, когда просто людям нравится.
3: Отклик.
5: Да.
3: Есть.
5: А вот там заслуженный какой-то там, мне кажется, это уже
3: вот
5: не...
3: Вот если не нужно, но будет
5: вот
3: же, правда же.
5: У меня наш заведующий кафедры, Олег Леонидович Орлов, Царство его небесное, он был народный артист России. Это, ну, чтобы понимали, это был помощник режиссера, кто делал Олимпиаду 80-х.
3: Ну да, да, то есть, уровень, вот, конечно.
5: Да, это наш педагог крутой был. И вот он говорил про регалии. Знаете, как он говорил? Он говорит, вы знаете, что отличает заслуженного артиста от народного? Ну, мы студенты,

0: Говорит, нет. Он говорит, народного артиста хоронят за счет государства. Заслуженный сам себя. Вот, он говорит, вот оно отличие народного и заслуженного. Он говорит, в этом сути никакой нету. Главное, что ты сделал для народа, чтобы эту регалию получить.
1: Он вас мотивировал очень хорошо.
0: Он так объяснял, да, что дело не в регалиях, а в том, какой ты артист, что ты делаешь для людей. Вот. Поэтому регалии не так важны. Важна реакция.
1: Да, и важны песни новые, которые вообще появляются в жизни,
0: конечно,
1: куда? Человека.
0: Артист без творчества.
1: Вот, Игорь, вот песня «Только ты». Мне кажется, песни автобиографичные очень... Или ты оставляешь вообще место в песнях художественному вымыслу все-таки?
0: Всегда, конечно, оставляю, да. То есть просто биографию свою в одной песне, в какой-то... Не, это вложить точно.
1: Невозможно.
0: Не про мою жизнь, нет. Нет, не про мою жизнь. Вот, но теплотой, чувствами, да, то есть не верьте мифам, что артисты какие-то бесчувственные просто пишут. Нет, нормальные артисты чувствуют и даже плачут над своими песнями.
1: Ты вкладываешься, да?
0: Конечно,
1: очень,
0: да.
1: Сильно.
0: То есть некоторые песни даже меня захлестывают, что на студии вот мы записываем звукорежиссером, ну, идет минус, ты поешь, вот, и там начинается... Тебя отключает, там спрашивает: Игорь, что с тобой? А ты стоишь, там слезу пустил, говорит, что ты бесчувственный, что ли?
2: Как так ты
0: Тут такие чувства, и там режиссер смотрит.
1: Вот, кстати, вот ты знаешь, у меня тоже такие, поскольку тоже автор, пишу, да, и я вот иногда некоторые песни откладывала, чтобы не записывать сейчас, потому что вот слишком это меня, тоже реально петь не могу, плачу. Вот, а в то же время, когда отложишь, потом не получается уже передать так вот это...
0: Нет, таких отложенных у меня, кстати,
1: не откладываешь.
0: Может быть, у меня их еще столько нету прямо, как у вас. У меня каждая песня на вес золота, наверное, не знаю. Как-то я
1: ты стараешься
0: песню...
1: вообще, во-первых, доводить до конца все
0: это,
1: до ума,
0: это
1: да?
0: По жизни, да. К сожалению или к счастью, по жизни так у меня всегда. Вот, поэтому «Только ты», я думаю, что многие, кто ее сейчас послушает, что-то теплое точно отзовется здесь. Потому что песня про любовь, про близких людей. Поэтому... Ну и, конечно, она очень музыкальная.
1: Да. Конечно, друзья, пишите нам, пожалуйста, в «Макс». СМС-ки пишите. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Мы... слушаем песню Игоря Райана «Только ты».
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Российская Федерация готова к рассмотрению возможностей для организации прямого авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, если авиаперевозчики этих стран проявят соответствующую заинтересованность. Пока российские авиаперевозчики не планируют выполнять полеты, однако в случае, если бразильские авиакомпании выразят заинтересованность, их заявки будут рассмотрены, прокомментировали в ведомстве возможность введения прямого авиасообщения из России в Бразилию. Похожее мнение министерство высказало и относительно перспектив организации прямых рейсов между Россией и Аргентиной. Министерство транспорта в начале августа информировало, что на данный момент Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 странами. Исследование археологов Российской академии наук доказывает, фальшивые монеты на Руси чеканили уже в конце 14 века при Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского. Изучив более 13 тысяч монет, ученые нашли 151 фальшивую с всадниками, петухами и воинами. На некоторых подделках есть подлинные штемпели княжеского монетного двора. Это может значить, что в деле участвовали сами денежные мастера, рассказали газете «РУ» в Новгородском госуниверситете. Самые ранние фальшивые деньги ученые обнаружили, работая над полным каталогом монет Великого княжества Московского времени правления Василия I Дмитриевича. В каталог вошли более 13 тысяч экземпляров. Отдельный раздел посвящен подделкам. Их особенности монетных штемпелей, качество металла и вес говорят о том, что это фальшивые или воровские деньги. Была выявлена 151 такая монета. И в завершении выпуска: в крупных городах спортивные площадки и фитнес-клубы все чаще становятся не просто местом для тренировок, а точками притяжения для тех, кто совмещает физическую активность с поиском новых знакомств. Совместная игра на корте превращается в естественную альтернативу традиционным встречам, помогая начать разговор без напряженности и формальностей. Об этом газете «РУ» рассказал сооснователь сквош-клуба Александр Меркулов. На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора, ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Нет.

0: Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст боя ограничения 16+.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья и гость студии, сегодня замечательный артист эстрады, автор многих популярных песен Игорь Райан. Игорь, вот в 2020 году на платформе Литрес вышел ваш роман «Старгос. Эпоха драконов». Вы фантаст еще, к тому, что вы автор многих песен, да? Вы еще и фантаст. Вот расскажите, пожалуйста, как появилась идея создать полноценную книгу?
4: Смотрите, она вышла в 2020 году, а написал я ее... Это был, по-моему, 12-й, по-моему, год. Вот, и у меня была цель, да, только я фэнтези, в принципе, люблю. У меня была цель написать такой фэнтези-роман для детей. То есть что-то такое детское, то есть, ну, не то, что там Гарри Поттер какой-то, да, а что-то такое вот интересное, приключенческое для детей. И даже я, когда его презентовал, я организовывал благотворительные балы там для сирот, и там презентовал эту книгу.
3: Она детишкам. Выходила в печатном варианте,
4: она
3: да?
4: Она вышла изначально? В печатном 2020 году. Uh-huh. То есть у нас издательство, к сожалению, очень капризное. И вот почти что процитирую, я когда отправил в одно, не буду называть какое издательство, крупное, мне тогда было сколько, 20 с чем-то лет, мне сказали, что книга у вас неплохая, говорят, ну по возрасту вы не подходите. Я вот тогда сидел и даже не понимал, как на это реагировать.
3: Да,
4: и,
3: что понять.
4: К сожалению, да, у меня тогда вот перещелкнуло. Я свою миссию выполнил, то есть я все, что
3: они
4: хотел.
3: Они считали, сделал. Что вы молоды?
4: Да, наверное.
3: Слишком молоды, наверное, для того, чтобы
4: да,
3: написать полноценную книгу, да?
4: Да, а у меня там так завернуто было. У меня пол России было подключено к этой книге. По моей книге там и мастерские часы делали. То есть у меня есть такие часы прям... с логотипом книги, и всякие браслетики выпускали, и на дракон-фесты меня приглашали, и много где я побывал с этой книгой, и вроде все так интересно. Иллюстратор у меня был с Москвы, художник один известный.
3: Профессиональный.
4: Да, то есть у меня книга иллюстрированная, но как-то это все отложилось, потом до 2020 года, потом ее вот все-таки как-то Литрес издал.
3: Да. Игорь, ну вот именно на этой книге все завершилось, или вы продолжаете еще создавать?
4: Ну, наверное, вот именно по книге, наверное, завершилось, да, потому что как-то вот немножко подубила меня эта история с издательством.
3: А вот. С другой стороны, наверное, развернула к музыке.
4: А с другой стороны, да, то есть если один путь перекрыт, да, то бочком другой путь.
3: Да, если эта дверь закрывается.
5: Но путь-то, судя по твоему рассказу, он не перекрыт. Он как бы был отложен на некоторые годы.
4: Он был отложен, да, как-то
5: и
4: так вышло.
5: Я думаю, это в любом случае, наверное, какие-то книги еще в твоей жизни появятся.
4: Может быть. Всякое может быть. Вот жизнь творческого человека, она непредсказуемая. То есть на то мы так и интересны людям.
3: Что ты не знаешь, что ты напишешь.
4: Да, что не знаешь, что будет завтра. Да.
3: Как родилась песня «Ночь нас позовет»? Тоже очень, кстати, интересная композиция. Так.
4: Хорошая, позитивная, очень позитивная, да, композиция. Тоже с нотками любви. Как она появилась, такой истории, наверное, прямо нет. Писалась она ночью, наверное, да, легко догадаться.
3: В общем, ты сова.
4: Да, я сова, да. Я, все песни написаны ночью, удивительно.
3: Я тоже по ночам.
4: Только вот когда «Россия зажигает», она была написана, я уже засыпал, она была в 6 утра написана за 20 минут. Соображалась, наверное, несколько месяцев, написалась за 15 минут.
3: Ну, это как почти золотой час Бога практически.
5: Пока выносил,
4: да, вот так. И раз, да, уже засыпая, оп, и написала. А здесь просто была красивая ночь и что-то вот... Вот так и пошло там. Эта ночь нас позовет. Та-да-да-та.
3: Давай послушаем.
4: И как-то пошло-поехало, да. Ну, друзья, будем ждать.
3: Друзья, давайте послушаем эту замечательную ночи, композицию. Да. Да, ночь нас позовет. Поет автор песни Игорь Райан.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: на радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, я напоминаю, что на радио «Комета» 92.6 FM у нас сегодня гость из Санкт-Петербурга. Звездный артист Игорь Райан, который дал 4 больших сольных концерта в Санкт-Петербурге.
2: Разве четыре?
3: Я даже не помню.
1: И кроме того, в период пандемии состоялся большой гастрольный тур по 17 городам Урала.
2: Да.
1: И, в общем, выступали в Государственном Кремлевском дворце и в Ледовом дворце. Это тысячи зрителей. Вот была пандемия. Были вообще, ну, сейчас там тоже, в принципе, СВО, и тоже не в непростые времена, я так скажу, да, сложные периоды. Вот что помогало не останавливаться вот в эти трудные времена? Потому что даже в пандемию, я помню, вы тоже пели все равно.
2: Так,
1: были соцконцерты,
2: я, наверное,
1: всевозможные, да?
2: Я не буду, у меня не было повода останавливаться. То есть, как творчество, оно как связано с пандемией, например, да? То есть, если пандемия наступила, значит, и творчество, все, завершаем, лавочка закрыта. Нет, то есть у меня не было таких моментов, не было сомнений, что надо что-то завершать, останавливать.
1: Писались песни, да, новые записывались.
2: И записывались, да, и планировалось что-то. То есть не было какого-то момента, что типа стоп ставим. Все, не было такого. Поэтому обманывать никого не буду. То есть мы двигались, надеялись на лучшее, поддерживали даже были вот эти челленджи, мы делали на кровати в расческу пели, как снимали видео,
1: да, кстати, что, помню, да.
2: Да, что концерты нельзя, дома поддержим, да,
1: да,
2: то
1: да,
2: есть,
1: да, да.
2: Как-то и нормально было, то есть не было стопов.
1: И не потеряли интерес к вам?
2: Нет,
1: ваши зрители?
2: Ждали,
1: да?
2: И мы не потеряли, и зрители не потеряли. Наоборот, даже после этих всего нам люди жадностью ходили.
1: В общем, Игорь, истинное искусство, если оно есть, да, творчество, оно никуда, как говорится, не потеряешь, не пропьешь.

0: какой-то, да, что привет, Олимпийский.
1: Нет, кстати,
0: да,
1: сейчас его там отреставрируют. В ближайшее время закончится реставрация. Это довольно-таки, кто был и проезжал мимо, может быть, видели, как преобразился он гораздо очень красиво.
0: Ну,
1: по-моему, еще делают, еще не закончили.
2: Ну, в общем, есть все-таки,
0: наверное,
2: да.
0: Такие...
2: А может быть, ты сейчас хитришь и не говоришь.
0: Они, скорее всего, банальные, да. То есть для меня масштаб площадки, честно, повторюсь, я артист из народа, у меня масштаб площадки не имеет значения.
1: Ты народа не боишься.
0: Я народа не боюсь, я его люблю, да. И как мое, собственно, когда-то начиналось выступление, я перед каждой площадкой волнуюсь, например, одинаково.
2: Где неважно, 12 тысяч зрителей или 5, да?
0: Или, да, то есть где бы я ни был, там или мы выступаем где-то в поселке, или в маленьком городке, или на крупной сцене, или это Ледово, я волнуюсь, переживаю одинаково, и переживаю только за одно, чтобы людям понравилось.
2: Ну, я вот смотрю, что песня «Две кометы», она уже подзавирусилась. И в ВК, и так,
0: да,
2: в общем-то,
0: это одна из первых песен.
2: Ты уже снимаешь на нее рилсы, клипы разные, да?
0: Ну, пробовал, да, так, для не отставать.
2: Ну, вот смотри, Игорь, в принципе, ты рос в советское время. У тебя просто семья такая творческая, да, и ты видел все. И вот сейчас новое. Все равно появление искусственного интеллекта, появление вот этих вот сейчас без рилсов и электронных площадок ничего не продвинешь. Вот, «Две кометы». Это вот, кстати, «Комета FM».
0: Я вот хотел сказать, что да, прям, наверное.
2: А давай мы послушаем эту песню, да, и о ней поговорим.
0: Давай.
2: «Две кометы», Игорь Райн на «Комета FM». Да.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
4: «Комета». Первое чеховское радио.
3: Радио «Комета». Реклама.
5: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
6: Чехов. Зерно и корма.
7: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
6: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
7: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
6: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
8: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
9: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
8: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
9: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
10: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Да, на радио «Комета» 92,6 FM. Сегодня у нас Игорь Райан, автор многих популярных песен. И сегодня мы презентуем, в общем-то, в эфире альбом.
2: Частичку, да.
1: Частичку альбома, этого альбома, да. Он будет очень большим, мощным и уже...
3: На 100 песен.
1: Давай,
3: Ольга, Игорю дадим возможность сказать, что у нас какая программа сегодня.
2: Какая у вас программа сегодня?
3: Да, сегодня.
2: О, сегодня такой гость у вас, да?
3: Скажи, гость студии.
2: Гость студии, оу, е. Приветствую, да?
1: Игорь, вот очень важный момент такой на самом деле. Все-таки вы гастролирующий артист. Вот, когда-то мне говорил учитель мой, вот чем отличается самодеятельность от профессионального творчества, да, когда тебе выплачивают заработную плату. Uh-huh. Вот вы уже не первый год именно работаете за зарплату. То есть, uh-huh. А зарплата это... Ну, мы не говорим там о том, что у вас уже дипломы есть о профессиональном образовании. Они у многих есть, но немногие работают по профессии. Вот. И такой важный момент, как благотворительность. Вот. Uh-huh. Тоже это очень такой важный момент, да. И вы... как сказать, не оставляете эту тему без внимания. Это и концерты...
3: Без участия.
1: Да, и без своего участия, да, как бы вот. Здесь очень много благотворительных есть проектов тоже.
2: Да, ну, конечно, я честно, вот я не знаю, это может опять-таки частичка характера моего. Я не очень люблю про это говорить, потому что благотворительность, она не подразумевает, что ты должен это всем показать. Благотворительность угу. это то,
1: нужна
2: что...
1: Нужна тайна,
2: ты...
1: да?
2: Нет, то, что ты просто хочешь сделать вот там от чистого сердца, и... а когда это все супер публично показывается, это уже, мне кажется, теряет смысл.
1: Это уже какая-то акция, да?
2: Ну, как будто да, вот с призывом, да, каким-то показать, какой ты молодец.
1: Да, Игорь, спасибо вам за ответ, действительно очень мудро подходите к этому вопросу, мудро и серьезно. Вот, но вы также дружите еще с семьей Михаила Круга и неоднократно принимали участие в памятных концертах. В вашем репертуаре даже есть песни с вот, Михаила Круга,
2: целых, да?
1: Вот какие...

0: Человеческие качества этого артиста особенно вам запомнились, и почему взяли именно его песни в репертуар?
1: Так, ну тут есть сразу, давайте, первый момент, это то, что все-таки семья пригласила, то есть не навязывался я туда, не выклянчивал ничего. То есть,
0: просто какие-то встречи, ну,
1: какая-то случайная
0: произошли,
1: встреча, да, то есть вот его, собственно, сестра, которую вы тоже, кстати,
0: да,
1: знаете,
0: Ольга Круг,
1: пригласила, дала разрешение песню исполнить. Первая песня у нас была «Только для тебя». Вот, и мы очень трепетно к этому отнеслись, и завязалась, появилась такая вот дружба у нас с семьей Миши Круга. А что именно про самого Михаила Круга?
0: Да, что вы знаете о нем?
1: Да, то есть, к сожалению, по возрастным категориям, да, то есть Михаил Круг, он не совсем артист моего, так скажем, детства.
0: Не вашего поколения, да и не детства.
1: Пока его там под гитару исполняли, мы еще были слишком маленькие. Но насколько его творчество масштабно, интересно, что даже вот уже вырос я, да, я знаю его песни. Поэтому к данному человеку, к данному хорошему человеку, в первую очередь, я могу испытывать только глубокое чувство уважения. Вот. И, наверное, чувство благодарности, что есть такие классные песни. Где-то они блатные, конечно, есть такое, но поет-то ее вся страна.
0: Да,
1: поэтому это уже многое говорит. Поэтому только уважение к его семье, к нему. Вот, так что пусть эти песни живут вечно.
0: Да. А я предлагаю послушать вашу песню «Костер любви», вот, которую, кстати, вы с Тодосом танцевали, да? Танцевал Тодос.
2: Как это было в конце?
0: Это было очень круто, да. Там 5000 зрителей вас так принимали.
2: На сцену 5400 зрителей. И Тодос как затанцевали. Ох, это было.
0: Давайте послушаем эту песню, вспомним эти прекрасные моменты. Да, «Костер любви» в исполнении Игоря Райна.

0: Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там.

0: Обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
1: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
0: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, сегодняшний наш эфир замечательный с артистом из города Санкт-Петербурга, который уже известен всей стране, и даже многие зарубежные уже друзья и также присылают приветы. Игорь Райан. Сегодня у нас в гостях.
2: А, вот хорошо, когда ведущий, да, $100 заплатил, как тебя представили.
3: Подожди, всего 100? А где остальные? Хотелось бы спросить.
2: Да, ну спасибо. Да,
1: на самом деле, пока здесь шла реклама и новостной блок, мы так много всего яркого обсудили. Действительно, такие моменты, про которые и не расскажешь, да, в кулуарах, да. Но вообще, Игорь, вот хотелось бы еще сейчас обратить внимание на песню «На берегу», которая отправляется сегодня у нас 30-дневную ротацию, будет 90 эфиров. Вот расскажи об этой песне. Угу. Потому что будут люди слушать, вот что
2: песня,
1: хотел ты донести.
2: Песня. Да, то есть я так получилось, что я взял немножечко цыганского мотива, взял время, опять-таки, 5-6 утра, прекрасное хорошее настроение, добавил капельку нашего русского менталитета, добавил хорошей гитары, и получилась такая песня, которая, ну, не знаю уж, если не, душу не разрывает, то струны точно рвет.
1: Слушай, вот, ну, то есть, ты прям вот, как ресторатор какой-то.
2: Да, вот
1: сейчас.
2: То есть так получилось, что с таким мотивчиком она, ну, я не знаю, то есть, ну, даже если вы нейтральны там, к такой эстраде, ну, как минимум, что-то немножечко настроение должна поднять, даже вот любому слушателю, вот 100%.
1: Вообще-то, я так понимаю, взял курс на танцевальную музыку вот сейчас.
2: У меня он всегда был. Я против лирических песен не имею ничего, даже вот у меня вот
1: даже есть они.
2: Прозвучит да, сейчас да. Песня там, вот, да, то есть она, да, они должны быть, но даже там должна быть в этой лирике, ну, какая-то капелька
1: надежда.
2: Позитива. Вот. Вы знаете, вот про Киркорова есть история. Вот его эта песня «А я и не знал,
1: что, да, любовь,
2: что любовь может
1: быть». Да, кстати, этот, один из авторов, Олег Попков,
2: да,
1: твой друг,
2: да,
1: товарищ, написал эту песню.
2: Да. А, когда у Киркорова спросили: «Слушайте, Филипп Бедросович, на какую песню вы не делали ставки?» Он назвал именно ее.
1: Именно эту песню.
2: Он говорит: «Господи, это же лирическая песня, занудная». То есть он ее, когда пел, считал, что она занудная.
1: Угу.
2: А она стала суперхитом.
1: Поэтому ты не имеешь ничего.
2: Да, поэтому ни артист не должен иметь против ни лирики никакой.
1: Да.
2: Но в целом, да. То есть я считаю, что мое такое призвание все-таки больше позитива, ежели лирики давать. Вот,
1: да.
2: Наверное, так.
1: А где мы тебя можем услышать, увидеть в этом году? Будет, по-моему, сольный концерт.
2: Да,
1: скажи,
2: у нас
1: нам
2: традиционный сольный концерт в Санкт-Петербурге. Может, дай бог, даже будет и не один. Он у нас проходит в прекрасном концертном зале у Финляндского. Это шикарный исторический,
1: да,
2: зал.
1: И прям удобно. Приехал с поезда, чик,
2: да,
1: и сразу
2: там. Да, и с поезда, с метро,
1: угу,
2: прямо, да, да.
1: Очень
2: то есть
1: удобно.
2: Он традиционно у нас проходит. Я думаю, что песни, которые даже здесь еще в этом на радио не прозвучали, прозвучат там премьерой.
1: Uh-huh.
2: Будет много приятных сюрпризов, приятных песен. Ну и, как уже я могу смело сказать, нам всегда говорят так, что вы всегда создаете настроение. Поэтому цель концерта, конечно же, создать настроение.
1: Будут какие-то дуэты?
2: Возможно. Возможно. Оставим это
1: пока
2: до концерта.
1: За кадром, да.
2: Да, до концерта.
1: За эфиром. Так, ну что ж, друзья, так жаль расставаться с Игорем, но я думаю, это у нас не последняя встреча.
2: А я всегда говорю, знаете, у меня всегда любое выступление, я всегда перед последней песней всегда говорю так, что, дорогие друзья, у артиста есть такой изъян. Вот мы всегда любим выходить, приветствовать, петь для людей, но мы очень не любим, не умеем уходить. То есть для нас это просто вот трагедия. Поэтому я всегда говорю так, что мы не умеем прощаться, мы всегда говорим только до новых встреч.
1: До новых встреч, друзья. Это Игорь Райан сегодня был в программе «Гость
2: Спасибо
1: эфира».
2: Спасибо большое, да, за приглашение. Всем слушателям хороших выходных.
0: Гость.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

yobi.ru или в приложении Yobi da Yobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
4: You know, I've lived my life so fast, in such a very short time, and sometimes I sit back and I ask myself, am I losing my mind, or is it the life I've really chosen? What I want you to do now is listen to my heart.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату в размере 15 тысяч рублей к 1 сентября каждому школьнику. Об этом сообщает РИА Новости. Нужно обязательно к 1 сентября делать индексировать выплаты для подготовки детей к школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в районе 15 тысяч рублей на школьника, отметил Гриб. Он подчеркнул, что подготовка к школе включает в себя не только покупку учебных принадлежностей, но и школьные формы, спортивной одежды и обуви и всего необходимого для учебы. Сегодня в России нет единой федеральной выплаты для школьников, но существуют региональные меры поддержки многодетных семей. Большинство российских работников готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоб», который приводит РИА Новости. Согласно исследованию, для 63% сотрудников, ранее принявших решение об увольнении, главным стимулом остаться стало бы повышение оклада. Еще 15% передумали бы уходить при изменении отношения со стороны руководства и урегулировании конфликтов внутри коллектива. По 13% опрошенных заявили, что готовы остаться при снижении нагрузки или улучшении условий труда. Каждый 10-й сотрудник согласился бы не увольняться при наличии реальных перспектив карьерного роста. Еще 5% остановило бы выполнение ранее данных начальством обещаний, а 2% – перенос офиса ближе к месту проживания. И в завершении выпуска: каждый второй опрошенный россиянин хотел бы отправиться в Италию после бракосочетания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». На втором месте оказались Мальдивы, на третьем – Испания. Провести свадебное путешествие в России хотел бы каждый четвертый респондент. В топ-10 наиболее желанных зарубежных направлений для свадебного путешествия также вошли Сейшелы, Франция, Таиланд, Япония, Китай и Индонезия. Примечательно, что для 22% респондентов тип отдыха не имеет решающего значения. Для них главное – быть рядом со своей половинкой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Добрый вечер, пятница всем. На календаре у нас 7 августа, и сегодня у нас пятница. В общем-то, всех с этим поздравляю, а здесь в студии радио «Комета» 92.6 FM Ольга Ольхова, и начинаем мы движение по волнам вечернего Чехова. Я напоминаю,

сейчас будет, разумеется, Киш в начале вечера, чтобы прям так зарядить всех настроением и дать всем настрой на ближайшие 2 часа. Напоминаю, номер для заявок 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Также можно писать по старинке смс-сообщение на этот же номер. Ну и для тех, кто с нами уже давно и...

есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова. Можно оставлять заявки еще и под ним. И там у нас есть тема дня сегодняшнего. О чем будем говорить, сейчас расскажу чуть позже. А пока что немножечко все-таки про важные события и новости. Не знаю, как это назвать. В общем-то, подписывайтесь на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий в городе. У нас тут выходит анонс «Чероки-шоу». Как видите, мы просыпаемся после летней такой спячки. Особенно погода располагает, конечно, такому пробуждению. Ну и, в общем-то, «Чероки-шоу» 22 августа у нас снова начинается.

0: Поясня.ру. Будьте в курсе актуальных и самых честных событий в городе. Ну, а я начинаю потихонечку озвучивать тему дня сегодняшнего. Итак, «Комсомольская правда» сегодня сообщает нам, что жительницу Норвегии отправили в тюрьму за необычное имя для сына. В общем-то, новость следующая. Жительница Норвегии Кирсти Ларсен приговорена к 2 дням тюремного заключения после того, как отказалась оплатить штраф, назначенный из-за спора с властями о выборе имени для новорожденного сына. Об этом сообщила британская газета The Mirror. По данным издания, многодетная мать рассказала, что незадолго до рождения 13-го, ого, ребенка, во сне услышала голос, который призвал назвать мальчика «Бридж», что в переводе означает «мост». И в итоге она выбрала близкий по значению вариант на иврите «Гэшер». Однако норвежские власти не одобрили это имя, посчитав его слишком иностранным. По действующим на тот момент правилам, чиновники сочли, что необычное имя может негативно отразиться на будущем ребенка. Ларсен пыталась оспорить решение в суде, однако безуспешно. Ей был назначен штраф, но платить она его отказалась принципиально. И, в общем-то, слова Ларсен следующие. Если бы мы приняли этот штраф, то признали бы свою вину. В общем-то, вот так вот. И за неуплату штрафа заменили ей денежное взыскание на 2-дневное тюремное заключение. Вот такие вот новости дня сегодняшнего. Ну, а мы сегодня будем с вами говорить полет фантазии, когда имя – это приключение на всю жизнь. Делитесь необычными именами, которые слышали в своей жизни, или, может быть, хотите назвать каким-нибудь необычным именем своих будущих детей. Ну, и напоминаю, что у нас идет интерактивная игра с ведущим. Называется она у нас «Неожиданный конец». И продолжаем мы сегодня фразу прямо в рамках нашей темы. Назовите своего ребенка необычным именем, чтобы. Вот для чего вы хотите назвать своего ребенка самым необычным именем? Пишите мне. Ну, а я, Ольга Альфова, жду здесь ваши заявки, привет, поздравления и мысли по теме дня сегодняшнего. В следующем блоке у нас будет погода. Если кто-то еще не расплавился от того, что происходит за окном, то сообщу, что нас там ожидает на вечер сегодняшний и выходные предстоящие. Ну, и сейчас исполняю заявку от Елены, даю Киша. Король и Шут прямо сейчас на волнах радио Комета 92.6 FM с композицией «Лесник». Слушаем и заряжаемся пятничным настроением. Всех с пятницей, ура!
1: «Вечерний тех» на радио Комета 92.6 FM.

0: производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем вечерний Чехов. Ну и, в общем-то, как обещала, немножечко

прояснениями. Ну, там вроде на небе что-то похожее на облака, конечно, есть, но верится с трудом. Хотя, конечно, обещают нам грозу в 9 часов вечера по сообщениям гидрометцентра. В данный момент у нас слабая магнитная буря происходит и давление атмосферное в норме. В общем-то, к вечеру обещают похолодание до плюс 21. Ну и давайте посмотрим, что у нас там с субботой будет. Суббота у вас будет с понижением температуры до 24 градусов в плюсе, ночью до плюс 13. Ну и, в общем-то, надеюсь, мы выдохнем и немножечко отдохнем от жары. Ну а меня зовут Ольга Ольхова, и с вами здесь в ближайшие 2 часа в вечернем Чехове с вашими музыкальными заявками, приветами, пожеланиями и поздравлениями. И напоминаю, что обсуждаем мы сегодня тему дня сегодняшнего. Необычные имена, полет фантазии, когда имя как целое приключение на всю вашу жизнь. Давайте разбираться, откуда вообще пошел этот непонятный модный всплеск к интереса к необычным именам. Ну и, в общем-то, давайте начнем с исторических событий. После 1917 года самый был яркий и радикальный старт с разрушением старых традиций. До революционной России имена чаще всего брали из святцев. И, в общем-то, появилась там целая волна новых вариантов. Например, так возник Владлен от Владимира Ленина, Ким, коммунистический интернационал молодежи, и Кукуцаполь, кукуруза царица полей. В общем, там было нечто невероятное. Тори, Радий, Октябрина, Ноябрина. В общем-то, да. В 90-е годы, после распада Советского Союза, снова наступил период поиска новых ориентиров, и многие родители бросались искать оригинальные варианты вне устоявшихся советских и дореволюционных шаблонов. И, в общем-то, стало много редких имен. Ну, я, например, помню, что кого-то называли Изаура в те годы. Ну, что модно, так и называли. Ну, а сейчас у нас тренд сохранился, трансформировался, и родители ищут имена с глубокими историческими или культурными смыслами. И если тут я еще могу согласиться, например, допустим, с именами Радомир, Млада, Богдана, то вот с греческими именами Афина, Прометей или, допустим, Лукас, Генри, Майк, ну и в чаще там какие-нибудь двойственные имена, вот тут я немножко не понимаю, потому что сейчас буду объяснять свою точку зрения, но хочу, разумеется, услышать еще и вашу. Потому что называется...

0: назовите вы как-нибудь красиво девочку, допустим, Ева, Мария, София. А, к сожалению, ограничение на количество символов в документе, то бишь в паспорте, делают из нее просто Еву. МС. Вот так вот. И вся красота вашего имени остается на бумаге никакой. Вот хочется мне поинтересоваться у вас. Может быть, кого-то из вас, дорогие слушатели, зовут необычным именем. Вот у меня, например, вполне простое в честь знаменитой русской княгини Ольги. В общем-то, горжусь этим именем, и мне оно очень нравится. И слава богу, что меня так зовут, на самом деле. Потому что я практически читаю имена всякие, и прям хочется испугаться. Прям целая Скандинавия тут. Астрид, Ингрид, Грета, ну или там Диерахон какой-нибудь. В общем-то, я ничего против имен, конечно, не имею, но порой страшно бывает. Ведь можно же неправильно выговорить, а у ребенка потом будет проблема на всю жизнь объяснять, как правильно звучит его имя. Так что об этом тоже нельзя забывать никогда. Ну, а пока что вот подкинула вам пищу к размышлениям, и предлагаю пока что послушать группу AC/DC Highway to Hell. И вернусь к вам, продолжим с вами общение про необычные имена. И, в общем-то, почитаем и узнаем, что за интересные ситуации происходили с людьми с необычными именами. Ну, а пока что AC/DC Highway to Hell прямо сейчас в вечернем Чехове.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: больше, чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе.

0: городе? Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжаем «Вечерний Чехов», и меня зовут Ольга Ольхова. С вами еще полтора часа будем вместе обсуждать полет фантазии с необычными именами. Ну и напоминаю, что принимаю ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления в мессенджер Макс по номеру 8-916-244-00-44. Ну, если мессенджер вдруг у вас нету, пишите смски, тоже приму. Ну или пишите мне в комментарии в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Ну и давайте уже разбираться, что там с этими необычными именами, как это у нас бывает. В общем-то, знаете, я с детства вот помню страшные ситуации, когда всех дразнили за имена. И, допустим, вот мое детство было Алеша Дырявая Калоша, вот так вот. Либо Валюха Безуха, Анна Ванна Гуталин на носу горячий блин. То есть, ну, много всякого было. И, казалось бы, имена-то, в общем-то, обычные. Но детская фантазия придумывает и к ним такое, что, в общем-то, уже не радуешься тому, что тебя так назвали. Хотя, на самом деле, в общем-то, есть такая прекрасная фраза. Назовите своего ребенка необычным именем, чтобы он имел возможность провести всю жизнь, поправляя других людей. Вот такое вот бывает. Ну что ж, и хочется вспомнить знаменитую фразу. Никого не удивляет имя Роза Львовна, а как дико звучит Сирень Крокодиловна. Вот такое тоже случается. Так почему же люди называют своих детей необычными именами? Давайте разбираться. В первую очередь, конечно же, это чувство уникальности. Ребенок с редким именем чаще ощущает себя особенным. Это помогает укреплять самооценку, если окружение относится к имени нейтрально или с интересом. Связь с семейной историей и ценностями – это второй пункт, по которому дают необычные имена. И, в общем-то, имена выбирают в дань уважения своим корням. Например, дают старинное славянское имя в честь предков или имя из культуры семьи. Это помогает формировать у ребенка чувство принадлежности. Простота запоминания есть такой тоже причина. В коллективе редкое имя сразу выделяет человека. Его быстрее запоминают учителя, тренеры, организаторы мероприятий. Также может быть плюсом для будущей публичной или творческой карьеры. Но не все же мы с рождения знаем, в какую мы стезю пойдем. Может, просто будем занимать обычную, классическую, полезную профессию. И, согласитесь, как-нибудь будет странно где-нибудь звучать весьма необычное имя. Да? Также наделяют эти имена эстетикой и особым смыслом. Многие необычные имена звучат красиво и несут понятный родитель.

0: родителям смысл. Например, свет, мир, сила. А для самого ребенка это может стать будущим источником личной гордости. В общем-то, тоже прекрасно. И отход от шаблонов очень популярен в числе причин, по которым дают необычные имена. Тренд отчасти работает как реакция на переизбыток сверхпопулярных имен, особенно когда в классе 3 Софии, 4 Артема и 8, допустим, Никит. Редко им помогает избегать путаницы и ощущения массовости. Ну а минусы таких модных течений на необычные имена расскажу уже в следующем блоке. Ну а пока что у нас Deep Purple, Smoke on the Water прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Жду ваши музыкальные заявки.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: дышать. Комета. Комета.
1: А ты такая вообще, в темно-синем плаще. А ты такая вообще, в темно-синем

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Вот так вот вечер пятницы.

0: близится к своему логическому продолжению, а «Вечерний Чехов» близится к своему логическому, к сожалению, завершению. У нас с вами впереди остался еще час. Меня зовут Ольга Ольхова. Проведем его вместе под ваши музыкальные заявки. Приветы и поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Жду вас в нем. Ну и также жду вас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». И напоминаю, что мы сегодня играем в игру интерактивную «Неожиданный конец», наша любимая классическая. Продолжаем мы сегодня фразу «Назовите своего ребенка необычным именем, чтобы...» И вот мне прислали «Назовите своего ребенка необычным именем, чтобы он всю жизнь за вас за это ненавидел». Ну, в общем-то, да, уловили вы мой посыл для этой фразы. И да, действительно, так бывает. Хочется под занавес часа вспомнить парочку анекдотов, да, и афоризмов и шуток про необычные и обычные имена. Знаете, это как в старом анекдоте. Я своего сына Лексусом назвал, ну и дурак. Ну и пусть дурак, зато у меня теперь Лексус есть. Ну и знаете, тут прочитала прекрасную фразу. Среди поэтов практически не встречаются люди с именем Антон, потому что ненависть к рифмованию у них заложена с детства. Такое тоже бывает. И что хочется напомнить вам. Необычные имена – это, конечно, прекрасно. Прекрасно, когда ваш ребенок для вас под необычным именем, и вроде кажется, что все в его жизни будет прекрасно и очаровательно. А потом ребенок к вам подходит лет в 20 и говорит: «Мама, зачем ты меня назвала таким именем? И вообще, для чего ты это сделала?» И как и обещала, минусы данного новомодного веяния на необычные имена расскажу уже в следующем часе. Ну а я пока что оставляю вас в компании группы «Князь» и композиции «Брат». И в следующем часе вернусь к вам. Так что делайте громче. Пятница на календаре и на дворе.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: На улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: после на календаре, и да, сегодня наконец-то, ура, рабочая неделя завершена. А меня зовут Ольга Ольхова, и нас там еще впереди целый час на волнах 92.6 FM, радиостанция «Комета». И тут после, в общем-то, наших анонсов я немножечко теряюсь, потому что нельзя не улыбнуться и не рассмеяться. Да, мы возвращаемся после нашего летнего такого сонного отдыха, и у нас возвращаются наши передачи в эфирную сетку, в общем-то, чему мы сами несказанно рады. Надеюсь, что вы тоже будете с нами и будете создавать свое настроение с нашей помощью. Ну а пока что можно создать свое настроение при помощи заявки на номер 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Присылайте свои композиции любимые, которые хотите услышать, и давайте слушать вместе вашу любимую музыку. Ну, в общем-то, а пока что продолжаем мы по теме дня сегодняшнего. Полет фантазии, когда имя у вас получается приключением на всю вашу жизнь. Ну или не вашего, а вашего ребенка. И давайте уже разберем, что это за новомодное веяние, какие у этого веяния есть минусы. Потому что, ну, как всегда, у нас по жизни есть плюс, есть минус, есть черное, есть белое. Давайте разбираться. Итак, минусы новомодных течений и веяний на необычные имена для детей. В первую очередь, конечно же, это риск буллинга и насмешек. Дети часто цепляются за все непривычное. Это нормально. Редкое, сложное или пафосное имя, вроде какого-нибудь Одиссея или Эзопа, в общем-то, может стать поводом для дразнилок, особенно в младших классах. Так что будьте к этому готовы. Трудности с произношением и написанием. Если имя необычное, непривычное, то все будут постоянно его путать, переспрашивать, искажать и, разумеется, писать с ошибками. Это, разумеется, утомляет и ребенка, и взрослых. А вот в официальных документах начинается просто целая песня. Ошибки могут создавать не только лишние хлопоты, но и проблемы с документами. Так что будьте аккуратны при выборе имени своему чаду. Проблемы сочетаемости, как всегда, да, у нас самое основное у нас где-нибудь по центру. Редкое имя может плохо звучать с весьма популярными российскими отчествами и фамилиями. Например, Одиссей Петрович Иванов, да, в общем-то, либо Анна София какая-нибудь, ну, допустим, пусть она будет Рябинина. Вот так вот. Комично это, в общем-то, звучит и вызывает ненужное внимание. Имейте в виду, не все люди любят излишнее внимание к своей персоне. Ограничения в будущем также могут быть минусом, потому что на этапе трудоустройства или в деловой среде слишком экзотическое имя всегда непроизвольно будет формировать стереотип или отвлекать от профессиональных качеств. Некоторым людям приходится позже даже использовать более нейтральные варианты, например, прозвища или вторые имена, или вообще оставаться при инициалах. Ну и давление из-за особенности. Потому что уникальность имени превращается в постоянную тему для обсуждений, и каждый раз человек слышит: «А что значит твое имя? А почему тебя так назвали?» А, как известно, у нас бывают экстраверты и интроверты. Интроверты — это те, кто, в принципе, избегает больших скоплений людей и активного общения. И для интровертного ребенка это может быть стрессом. Ну и, в общем-то, следующий нюанс расскажу уже в следующем блоке. Ну а пока что давайте слушать хорошую музыку. У нас прямо сейчас Michael Beck. If today was your last day. Ах, пятница. Надеюсь, что все будет хорошо у нас, и пятница будет нашим просто очередным прекрасным днем перед замечательными жаркими выходными. Но у нас август продолжается, поэтому давайте на клубэк для хорошего настроения всем слушателям радио «Комета» 92.6 FM прямо сейчас.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Офис АКБ.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: обсуждать сегодня, гонять тему дня сегодняшнего, когда имя – это полет фантазии и приключения на всю свою оставшуюся жизнь. Ну или не вашу, а вашего ребенка. И, в общем-то, самые громкие случаи, зафиксированные с необычными именами в России, были следующие. BOCRVF260602. И я сейчас не выругалась. Это реальное имя, которым хотели назвать своего ребенка родители. И, в общем-то, расшифровывается это все как биологический объект человек рода Ворониных Фролух, родившийся 26.06.2002. И хорошо, что в ЗАГСе родителям отказали, потому что имя не должно быть аббревиатурой и походить на технический код. Первые годы ребенка фактически называли Бочей. Позже он сменил имя на Игорь. История-то просто настолько абсурдная, что прям подходит под иллюстрацию целой, не знаю, поэмы на тему, когда родители слишком любят концепт-арт. Ну, также еще был зафиксирован Гарри Поттер в российском паспорте. В одном из случаев свидетельства о рождении значилось Поттер Гарри Викторович. Звучит, конечно, как начало мема, но, с другой стороны, представьте себе, пожалуйста, назовите полное имя для оформления пропуска. Поттер Гарри Викторович. Чего-чего? Ну и, в общем-то, существуют еще и бытовые курьезы. Например, учительница подправила имя девочки в тетрадке. Девочку звали Анжелика Милия. Вот так вот, такое длинное имя. Новая учительница, не зная нюансов, решила, что лишние буквы просто были дописаны от руки и перечеркнула Милия прямо в тетради. Потом пришлось долго объяснять, что это не ошибка ученицы, а официальное имя. В общем-то, прям вот целая такая борьба с вандализмом получилась. Иногда имя звучит как вымышленный жанр или просто жанр литературы. Например, девочку назвали «Рассказа», и первое впечатление у всех – это имя или название рубрики. И если прозвище «Сказка» звучит еще вполне мило, то в паспорте это уже на шутки, в общем-то, не походит. Ну или, допустим, был случай, когда в больнице в соседних кроватках лежали Дарий и Клеопатра. Ну а родители смеялись, что собрали мини-двор в обычной палате. Вот такая вот случайная династия случилась. И так часто еще случается, что необычные имена еще подвержены путаницам и созвучны с чем-нибудь, с чем угодно, но явно не с именем. Например, имя Сафрон назвали в честь специи. В школе звучало так, как будто это название бренда или какого-то чая. Серафима Симба тоже было популярное имя. Сочетание высокого имени Серафима и мультяшного дало эффект, будто бы ребенок пришел с кастинга в мюзикл. Такое себе тоже удовольствие. Ну и никогда не нужно забывать, что всегда, всегда и всегда необычное имя будет вызывать ошибки и переспросы. Сложные имена постоянно искажают, путают, не так ставят ударения, сокращают как попало. И в итоге ребенок обречен расти, а потом становится взрослым, который постоянно с годами повторяет: «Да нет, не так, неправильно, вы здесь ошиблись». Ну и никогда нельзя забывать, что у нас есть еще автоматизированные системы и, допустим, в формах каких-то базовых данных длинные составные имена вроде Виолетта, София, Евлалия часто не помещаются в поле или обрезаются, и человек становится просто Виолеттой С, теряя половину своей уникальности. Вот такие ситуации бывают в жизни. Пишите, что думаете по этому поводу. Напоминаю, номер 8-916-244-0044. Это наш мессенджер Макс. Присылайте свои музыкальные заявки. Давайте проводить пятницу под ваши любимые композиции. Ну а пока что у нас есть в меня прекрасная композиция. Прям, не знаю, можно сегодня честно обозвать ее пятничным гимном. Поэтому группа Queen, We Will Rock You, прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM для всех слушателей.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Продолжаем вечерний Чехов и продолжаем мы обсуждать сегодня странные необычные имена, которые, в общем-то, задают странность всей нашей жизни, ну или не нашей, а наших детей. И давайте уже окунемся в историю и в официальную информацию. Например, в Москве в 2026 году начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева рассказала, какие необычные имена регистрировали с начала года. Среди девочек встречались Славия, Искра, Сора, Евангелина, Соломия, Одиссея, Милолика, Макианора. В общем-то, неплохой набор, я бы так сказала. Мальчикам давали имена, вот тут вообще, тут прям шикарно. Запоминайте, записывайте. Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Ладомир, Анатоль, Амур, Алмаз. Отдельно отметили составные варианты: Виолетта, София, Евлалия, Анна, Фёкла. И еще в новостях мелькало, что имя Нил в том году получили сразу 7 новорожденных. Вот такая вот попытка выделиться, и, знаете, сразу 7 человек с таким именем. В Курганской области, например, наметилась своя тенденция. Родители все чаще черпают вдохновение в греческой и древнеславянской культуре. И в списке необычных имен у девочек: Млада, Богдана, Сияна, Евгеника, Мелисандра. У мальчиков все проще: Радомир, Евсей, Прохор и Марсель. Эксперты связывают это со стремлением дать ребенку имя с глубоким смыслом или историческими корнями. Ну и тут стоит вспомнить, что в 2025 году в прессе активно обсуждали инициативу ограничить регистрацию некоторых нестандартных имен. И идея возникла после конкретных случаев. Например, когда девочку назвали Кириллом, мужским именем. Или встречались варианты вроде Люцифера, Арсина и так далее. Депутаты и психологи поднимали вопрос, что такое имя может стать причиной насмешек и травли в детском саду или школе и негативно скажется на адаптации ребенка. Работа над законопроектом шла не просто, в том числе потому, что не было единых словарей, на которых можно было опереться при оценке допустимости имени. Но вообще мне хочется сказать от себя, что все-таки, выбирая имя своему ребенку, надо в первую очередь ориентироваться на то, как этот ребенок будет с этим именем потом всю свою оставшуюся жизнь жить. Ну и, конечно же, большинство родителей выбирают проверенные имена, обычные, распространенные. И это не всегда, в общем-то, плохо. Иногда это очень даже нормально и в порядке жизни. Поэтому давайте лучше будем... Не будем безумствовать. Например, вот среди нетривиальных имен в этом году было зарегистрировано имя Николай, Никита, Нил, Граф, Дар, Ланселот, Лексус, Салат, Латук, Царь, Космос, Принц, Князь, Ангел. То есть, как видите, полет фантазии просто великолепный. Ну и самое, мне кажется, необычное – это Лука, Счастье, Саммерсет, Оушен. Вот такое вот. Мононо, Никита тоже. В общем-то, да. Ох, в общем, давайте будем ограждать детей от полета своей фантазии. Давайте им обычные человеческие имена, потому что все-таки им с ними жить. Посмотрите на себя, как вам живется с вашим именем. Давайте все-таки, как-то, я не знаю... Не будем устраивать арт-перформансы из выбора имени ребенку, потому что чаще всего, лучше всего и спокойнее живется с обычными именами. Но это мое мнение. Пишите свое на 8-916-244-2044 и туда же можете присылать свои музыкальные заявки. Ну а пока у нас Цой, «Позови меня с собой», потом Йоланда Бекул, «Dance and Chant» будем слушать прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио КМ.

Кочин Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8

0: 968-809-59-68.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: тонкости и нюансы с нашими родными именами. Например, вот классическое российское имя Настя. В англоязычных странах сокращение звучит как слово «nasty» – противный и мерзкий. Поэтому многие Насти за рубежом предпочитают представляться полным именем Анастейша. А Галина. В испанском языке Галина обозначает «курица». В общем-то, помните рекламу Галина Бланка, буль-буль. Полина. В Италии и в Испании вообще там неблагозвучно звучит, поэтому часто переходит в Паулу или Паулину. Потому что, допустим, в Испании Полина – это осел. Вот так вот. Люда, которая от Людмилы, в сербском и хорватском значит «сумасшедшая» или «безумная». Поэтому все Людмилы в Сербии и Хорватии обычно «милы». Вот так тоже бывает. В итальянском языке есть прекрасное слово «ира», обозначает гнев и ярость. А в английском языке аббревиатура «ира» ассоциируется с Ирландской республиканской армией. Так что «иры» – вот вам подарочек. Света. В Японии сокращенное «света» в транслитерации может прозвучать вообще не самым приличным образом. А вот в англоязычной среде «света» созвучно со словом «света» – «потный». Также обошлась история и с именем Вика от Виктории. В Финляндии Вика переводится как «неисправность», «дефект» или «вина». А, допустим, во французском языке имя Илья созвучно с конструкцией «Илья». Имеется или есть. Вот так вот. Поэтому будут вас и спрашивать, а что у вас там имеется с именем. Так что про итальянские имена в России вежливо промолчим и тактично, потому что эти имена просто вызывают взрыв и бурную реакцию с неожиданными ассоциациями. Ну и, в общем-то, практический совет. Если не хотите попасть в еловскую ситуацию, то заранее ознакомьтесь с тем, как ваше имя звучит в той стране, куда вы планируете поехать. Ну а детей лучше называйте классическими именами, чтобы не было потом вопросов у них по жизни к вам, а у всех остальных людей к ним. На этом будем заканчивать «Черный Чехов». С вами была Ольга Ольхова. Вот так вот, все уже. Потеряла я дикцию на сегодняшний вечер. Всем хороших выходных и всем до понедельника. Пока-пока. Давайте не расплавимся от жары под композицию Валеры Кипелова с группы «Кипелов». «Вавилон» прямо сейчас под занавес часа. Всем счастливо!
1: «Черный Чехов» на радио «Комета».

0: победы. Станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.

Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Ставль – древнейший из существующих городов на Волге. Впервые он упоминался в летописях в 1071 году, но заложен город князем Ярославом Мудрым в период его ростовского княжения между 988 и 1010 годами. Название города – это старославянская притяжательная форма, означающая Ярославов. Город заложен на мысе, на участке, естественно, защищенном с трех сторон крутыми высокими берегами Волги и Котры, и Медведицким оврагом, по которому до конца 18 века текла речка Медведица. Сегодня город считается одним из основных объектов Золотого кольца России, а его исторический центр является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Путеводитель. Ярославль является транспортным узлом, из которого расходятся железнодорожные линии и автодороги в направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова. В Ярославле действует речной порт и аэропорт.
1: Исторический телеграф. Первенство принадлежит Ярославлю во многих аспектах. Ярославль – первый христианский город на Волге и родина русского театра. В Ярославле первыми в России появились троллейбус, дизель-мотор, завод синтетического каучука и паточный завод. В Ярославской области родилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Кстати, она же является первой в истории России женщиной-генералом. В Ярославле проводится ежегодная городская легкоатлетическая эстафета на приз Валентины Терешковой. В Ярославле проходили съемки таких известных фильмов, как «Большая перемена», «Есенин», «Афоня», «Кин-дза-дза», «Доктор Живаго» и многих других.

красиво. Ярославский Кремль является древнейшей частью города и называется Рубленым городом. Кремль имеет форму треугольника, острие которого составляет стрелка рек Волги и Котрасли. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, в застройке которого представлены все направления русской архитектуры с 16 по 20 век. Только в историческом центре города располагается 140 памятников архитектуры. На улицах и площадях Ярославля множество памятников и монументов, среди которых памятники Ярославу Мудрому, жертвам белогвардейского мятежа, тысячелетию Ярославля и другие. Ярославль богат не только на исторические и архитектурные достопримечательности. В городе функционируют цирк, планетарий, дома, дворцы и парки культуры, сеть кинотеатров и активно развивающийся зоопарк. Ну а в следующий раз мы снова отправимся на берег Белого моря, в город Архангельск. Там, на неведомых дорожках. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст боя ограничения 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Прохорове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

группы «Пикник», открывающая альбом «Говорит и показывает», стала одной из главных песен отечественного рока в 2003 году. «Серебра» Эдмунд Шклярский сочинил в начале 2000-х годов, оттолкнувшись от фраз «Квазимодо урод» и «Поднимите им веки». На самом деле они запали ему в душу намного раньше, после просмотра экранизации классических литературных произведений «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Ви» Николая Гоголя. Особенно ему запомнился увиденный в фильме образ Квазимодо, которому заливают в глотку расплавленное серебро. По воспоминаниям лидера «Пикника», песню он написал довольно быстро. Для исполнения «Серебра» на концертах был сконструирован уникальный инструмент. Создатели назвали свое оригинальное детище световым гиперболоидом, а журналисты долгое время развлекались, придумывая ему новые прозвища – кричащий фонарик, лампочка и так далее. Студийной записи песни с использованием этого инструмента нет.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: «Я всегда хотел быть самым крутым», — говорил Петр Мамонов, и едва ли кто может поспорить с тем, что группа «Звуки Мо» — одна из самых знаковых советских рок-групп. В определенном смысле песня, о которой мы будем говорить сегодня, — это манифестация того образа Мамонова, который стал его визитной карточкой.
1: «Я

Если есть в русском роке песня, воспевающая богемную позу в духе «лежу в канаве, вижу звезды», наиболее исчерпывающие, то это точно «Серый голубь». Искать в нем дополнительные подтексты не имеет смысла. Столь прямого раскрытия темы в стихах удавалось добиться, пожалуй, лишь Виктору Цою. Мамонов заявляет своего лирического героя, никому не нужную птицу, с первых строк и приводит к мощному финалу, безо всяких очищений и переосмыслений бытия. «Да, я грязный, я пью из луж, вы можете раздавить меня на автомобиле, вы, безусловно, сильны, но я все равно круче вас».

«Серый голубь» стал одной из первых песен, которую Мамонов и сотоварищи придумали и решили записать на магнитоальбом. Дело было в коммунальной квартире. Во время его записи соседка, не выдержав какофонического ужаса, ворвалась в комнату и отобрала казан, использующийся в качестве ударного инструмента. Звук ему вообще любили использовать крайне нестандартный подход к саунду. В ход шло все, что попадалось под руку. Знаменитый стартовый проигрыш исполнялся на бутылках и при помощи детской игрушки-пищалки и даже какого-то самопального электрооргана. Но в финальном варианте записи все приблуды заменил синтезатор. Безусловно, такая группа, как «Звуки Му» в СССР должна была быть запрещена, но Мамонов так умудрился наколоть систему, что даже появился в эфире центрального ТВ. Было это в 87-м и как раз с песней «Серый голубь». Во время телемоста «Рок» и вокруг него, между Москвой и Ленинградом, группа, пусть и под фонограмму, исполнила свой хит. Мамонов, худощавый, с коротко остриженными волосами, с лицом, превращенным в маску, напоминал робота или марионетку. Тело, руки, голова его дергались, как будто это происходило по чужой воле. Известный музыкант и продюсер Брайан Ино, который открыл группу для широких кругов на Западе, и вовсе назвал тогда Мамонова клоуном, в которого

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.